0: Согласно данным военно-морских сил Великобритании, на британском фрегате «Аметист» 17 погибших, 20 раненых. Командующий кораблем скончался в результате ранений. Подошедший на помощь эсминец «Консорт» также попал под ожесточенный обстрел со стороны Народно-освободительной армии Китая и получил серьезные повреждения.
1: Что, китайцы сами осмелились напасть на британский флот?
0: Так точно.
1: По приказу Мао Цзэдуна? Как мы мало знаем об этом восточном человеке.

0: Иосиф Виссарионович, как вы считаете, должно ли это дело, что войска Мао Цзэдуна, как только вошли в Нанкин, сразу же попытались установить контакт с американцами, еще даже до того, как заключить с нами союзный договор?
1: Обрати внимание на формулировку. Он мне сообщает, а вовсе не обращается за указаниями. Похоже, наше мнение ему не важно.
0: Если правильно понимать Мао Цзэдуна, то он направил Хуан Хуа установить контакты со Стюартом, главным образом ради того, чтобы разведать замыслы американцев.
1: Анастасий Иванович, следуя китайской поговорке, похоже, что Мао уже отстоял нашу честь. Поэтому не стоит задуматься о других делах. В общем, шли им телеграммы. Мы целиком поддерживаем их контакт с американцами. В случае экономической помощи новому Китаю со стороны США экономической, то это станет укреплением всего мира на Дальнем Востоке.
2: Даши 先生, 告诉您一个好消息. 中共派遣黄华担任外侨事务处的主任, 专门和各国的外交使团打交道, 还有一个人和他一起来, 他也是您的学生, 他就是您的老朋友林家图老先生的女儿林月。
3: 太好了，这一定是毛泽东和周恩来有意安排的。看来中共和我们的接触是有诚意的。有一队士兵闯进来，我去看看。
4: 想问你们这栋房子是做什么用的？把你们房主找来，我们部队可能要暂时征用你们这里。来，
3: 你知道这是什么地方？
5: 什么地方？
4: 这是美利坚合众国的大使馆。出去！你们给我出去！
3: 你这个帝国主义分子凶什么凶？我告诉你，这里的一切早晚会回到人民的手里。
4: 切勿吃礼，赶紧把你的长官叫来，我要抗议，严正抗议。
3: 你给我听好了。
6: 我就是中国人民解放军三十五军幺零三十三零七团一营营长谢宝云，有什么话你跟我说就行。先生，你看能不能先把你的兄弟们叫出去啊？有话我们慢慢说，好吗？
7: 我去。
6: 对不起啊，大帅先生，过来。
7: 啊，
6: 哎，
7: 干嘛？
6: 你找房子怎么找？ 这儿吗？这里可是美国使馆，使馆怎么了？使馆，你忘了？进城之前，领团首长和军首长都交代过，凡是涉及到外事问题，一定提前报告，不得擅作主张。那我是不是闯祸了？
8: 你，哎，对不住，马氏先生，不过大家都不要激动，不管这里是什么地方，由于我们之间并无外交关系。 所以，对我们解放军来说，南京城里并没有什么不能进入的禁区。当然，我们解放军会全力保护外国侨民的人身和财产安全，更不会提出任何强人所难的要求。全体注意，
9: 走。

0: Товарищ Сталин, товарищ Лушайцы,
1: добро пожаловать, господин Шаоци. Долго же вы добирались до Москвы.
2: Спасибо. 我刚一踏上莫斯科的土地啊，就能见到你，我感到非常荣幸。这是毛主席让我带给你的亲笔信，他让我向您问好。谢谢
1: ，прошу вас。
2: 好。
1: Хорошо, на разберешься. Товарищ Шаоци, я осведомлен, что вы прибыли ко мне с поручением. Поэтому вы не стесняйтесь и говорите, что вам нужна какая-то помощь Советского Союза.
2: 中国人民的革命战争啊，已经处于基本胜利的阶段。新中国成立以后，我们要实现民族独立，同时承担起世界和平和民主的重任。 平等、互惠的与各个国家进行贸易往来，这是我们的外交原则。啊，毛主席还特别强调，我们并不急于等待那些西方帝国主义的承认，但是像苏联啊这些社会主义国家，我们将采取一边倒的政策。
1: Одну сторону, это нас удовлетворяет, это одна сторона. Передайте Мао Цзэдуну, что пускай будет спокоен. Как только у вас сформируется это народное собрание, мы сразу же первые, которые поддержим китайский народ. Но у меня есть к вам одна рекомендация.
2: Что мы
1: Кандовская... Правительство сейчас фактически парализовано.

0: Поэтому я считаю, что вам не стоит ждать, пока она сформируется там, в Южном Китае.
1: 好的，斯大林同志，您的这个建议呢非常重要。回国以后呢，我们一定会认真的考虑。
0: Еще вопрос займа. Вы просите 100 миллионов долларов. Это 3 года, это 300 миллионов долларов. Я думаю, что этот вопрос не подлежит обсуждению. Без проблем.
1: 这可太好了，这笔贷款啊，对于我们来讲，简直就是雪中送炭呐。Да,
0: еще вопрос о процентах. Мы для восточноевропейских стран даем займ под 2%, а вам мы готовы предоставить займ всего лишь под 1%.
1: 1%?
0: Да. 1%. Потому что китайская революция и Восточная Европа это совершенно не одно и то же. Тем более, что у вас очень так много трудностей. Возможно, препятствовали вам. Поэтому мы немного перед вами виноваты. Так что мы идем вам навстречу. Какие еще вопросы?
1: А,还有这个军队的问题啊。您知道我们的国家现在只有陆军，还没有空军和海军，而且部队的装备呢，与现代化程度也差得很远。
0: Да, как я уже объяснял, что со стороны Советского Союза мы будем оказывать вам политические, экономические и армейскую помощь. Со временем мы вам доставим самое лучшее снаряжение. А также мы поможем вам построить такие заведения, где бы вы могли бы воспитывать своих специалистов.
1: Спасибо, Сталин Тунжи. 我代表中国共产党和即将成立的中央人民政府，对苏联老大哥给予我们的无私的帮助和支持，表示真诚的感谢。
2: 少奇同志这回访苏，受到了苏联方面极高规格的接待。哦，
3: 问题谈的怎么样？
2: 非常理想。苏联方面不仅答应给予我们经济援助，而且呢，主动提出贷款利率
4: 从2%降到1%，斯大林同志很大方啊。不过我个人的意见，贷款利率还是按照他们给东欧国家的标准，保持2%。
2: 主席，人家贷款恨不得利率越低越好，可是您这样，哎，主动提出提高利率，这恐怕是
4: 破天荒第一人了。我毛泽东就喜欢干破天荒的事儿。斯大林同志的好意我们心领了，但中国有句俗话：“吃人家嘴短，拿人家手短”呐。是啊，主席，还有一个重要情况：美国国务院院东司和联合国司，他们联合提出一个托管台湾的计划。
3: 北帝国主义亡我之心不死啊！